Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенья плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная. Облачность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вспомните человека, что верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии. Тельцы. Отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Например, приготовить любимое блюдо. Это наполнит день радостью. Близнецы. Вспоминайте о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем скрыта необходимая вам сейчас возможность. Раки. Поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет печаль. Львы. Незнакомец на улице может сказать вам нечто удивительно точное. Отнеситесь к этому как к шепоту судьбы. Девы. Найдите маленькую вещь, которая вам дорога, и всегда носите с собой. Такой талисман принесет удачу. Весы. Особое внимание уделите звукам, которые будут вас окружать. Замечайте знаки Вселенной. Скорпионы. Отбросьте любые обиды. Сегодня отличный день, чтобы подарить другим прощение и сбросить с себя тяжелый груз. Стрельцы. Забудьте о рамках, в которые вас вгоняет общество. Позвольте себе ребячество и хотя бы на время вернитесь в детство. Козероги. Вспомните об уроках и советах, которые вам давали в прошлом. Возможно, сегодня вы найдете в них новый смысл. Водолеи. Вас может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так звезды показывают вам, что вы на верном пути. Рыбы. Объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.
1: Реклама на радио «Континенталь». Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 11 сентября на игре «Русская попса». И 18 сентября вспомним именно те песни, что сопровождали поездки, рабочие будни и вечера с друзьями на игре «Радиохиты». Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вместе с Континенталем. Это Тимон, я готов, погнали. Сбитые новости. Ребята помахаться решили внезапно. В сентябре на ледовой арене «Трактор» можно лицо начистить даже друзьям на турнире.

Месяца в топе имя Михаил. Сирень зацвела уже второй раз в Магнитогорске, первый прокурорский класс. Забирать детей с уроков можно онлайн. Новости на битах почаще включай.

0: телефон, дед.
1: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
0: Возьми телефон, детка.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная. Облачность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16.00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
6: Слушай.

0: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
1: На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
2: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор – имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер – загородный поселок Покровский. Информационный партнер – «Радио Континенталь». 0+.
3: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом».
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
3: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам с 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
4: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
7: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
8: 5800.
7: 5600.
8: 5500.
7: 5500. Раз, два, продано.
9: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на Радио Континенталь.
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
3: Хватай вафлю. Иди куролесить.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя! В Челябинске пройдет Большой праздник добра! Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
8: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
9: «Максидом».
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16.00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12.00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная. Облачность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
5: 12+.
6: Ваш заказ доставлен.
7: Я ничего не заказывал.
6: Личный парк.
7: Личный парк?
6: Он входит в комплектацию.
7: А он большой?
6: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
8: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Возьми телефон, детка.
10: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
11: Возьми телефон, детка.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вспомните человека, что верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии. Тельцы. Отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Например, приготовить любимое блюдо. Это наполнит день радостью. Близнецы. Вспоминайте о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем скрыта необходимая вам сейчас возможность. Раки. Поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет печаль. Львы. Незнакомец на улице может сказать вам нечто удивительно точное. Отнеситесь к этому как к шепоту судьбы. Девы. Найдите маленькую вещь, которая вам дорога, и всегда носите с собой. Такой талисман принесет удачу. Весы. Особое внимание уделите звукам, которые будут вас окружать. Замечайте знаки Вселенной. Скорпионы. Отбросьте любые обиды. Сегодня отличный день, чтобы подарить другим прощение и сбросить с себя тяжелый груз. Стрельцы. Забудьте о рамках, в которые вас вгоняет общество. Позвольте себе ребячество и хотя бы на время вернитесь в детство. Козероги. Вспомните об уроках и советах, которые вам давали в прошлом. Возможно, сегодня вы найдете в них новый смысл. Водолеи. Вас может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так звезды показывают вам, что вы на верном пути. Рыбы. Объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
9: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
10: ООО «Специализированный застройщик Apply Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
12: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
2: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Приди нас, новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
6: «Максидом». Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРН 117-744-535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенья плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Каждый день. Утром и вечером.
9: В жару и холод.
10: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
11: Мы здесь, мы стоим у перехода.
12: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
13: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
14: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
15: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пропустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте.

0: наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
2: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ООСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
7: Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
2: 5800.
3: 5600.
2: 5500.
1: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
4: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лучшие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это вместе с Континенталем. Это Тимон, я готов, погнали.
1: Сбитые новости.
0: Ребята помахаться решили внезапно. В сентябре на ледовой арене «Трактор». Можно лицо начистить даже друзьям. На турнире

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
8: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
9: 12+.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная. Облачность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенья плюс 25-30.
1: Реклама на радио «Континенталь». 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор. Имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
2: Думали, вафли – это только к чаю?
3: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
4: Возьми телефон, дед.
1: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
5: Возьми телефон, детка.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Говорят, у ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Челябинск. Готовься к 3 дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Всем привет! Ну что, с нами случилась осень. Мы перевернули календарь в очередной сезон, с чем я вас и поздравляю. Целый час лучших уже получается осенних хитов на Радио Континенталь впереди. Все остатки августа и начало сентября вы потратили на то, чтобы зайти на сайт radiokon.ru и проголосовать за своих любимчиков. Подводим итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! В самом начале нашего чарта сегодня сплошные падения. К примеру, 20-я строчка за Мией Бойкой. Ее экспонат потерял 5 позиций.

Биби Рекса и Фейтлис вовсе забирают самую ненавистную номинацию хита конем. Самое жесткое падение недели. New Religion минус 9 строчек и 19 место.

0: Теперь к позитиву. Этот выпуск не обойдется без новичков, и уже на 18-й позиции свое свежее творение готовы продемонстрировать нам две Евы. Ева Власова и Ева Польна. И судя по тому, как вы активно начали голосовать за исполнительницу, у них неплохие шансы забраться довольно высоко. Называю кодовые имена и погнали слушать. Ева.
1: 18-е место.

Еще один свежак в нашем чарте поселился на 17 этаже. Та самая певица, которая утверждала, что танцпол везде, Анна Немченко, представляет нам не менее движовый трек, который называется «Retro Wave». Если вы активный слушатель радио «Континенталь», то, скорее всего, пару раз уже двигали телом под этот хит. Если нет, знакомьтесь, Анна Немченко, «Retro Wave».

На этой неделе «Лирик» оказался на 16 месте. Но мы помним, что 12 сентября он будет в Челябинске в Арт-сквере праздновать День города вместе с «Радио Континенталь». Всем быть! Oh my love!

0: Рэпер Мод чувствует себя прекрасно, несмотря на то, что его треки буксуют в хите конем. В офлайне у него большие победы, чего только стоит недавний грандиозный концерт Матвея в Москве на ВТБ-арене. Это было по-настоящему мощно. Так что я думаю, небольшой застой артиста не сильно волнует. Мод, намек на нас.
1: 14 место.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на радио «Континенталь». Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
8: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Ваш заказ доставлен.
10: Я ничего не заказывал.
9: Личный парк.
10: Личный парк?
9: Он входит в комплектацию.
10: А он большой?
9: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
11: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
13: 5800.
14: 5600.
13: 5500.
12: 5500. Раз, два, продано.
11: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
15: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
16: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5 950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ваня Дмитриенко не сидит сложа руки. Во-первых, отслушивает множество вокалистов шоу «Голос», а во-вторых, довольно часто радует нас своим новым материалом. Ну а сегодня мы слушаем уже проверенную временем штучку. Опасную такую, но сильно музыкальную. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: 13-е место.

0: Наша бесконечная восьмерка сегодня кишит рокерами из LA. Tempo City появились у нас на прошлой неделе, но уже добились шикарных для новичков результатов. И это наряду с Dati лучший подъем недели. Tempo City, Self-Aware.
1: Восьмое место.

0: Семерка, похоже, так сильно понравилась Беарвульф, что она решила не рисковать в этом выпуске и остаться при своих. Правда, я не уверен, что с ней согласен ее ручной феникс. Все-таки это довольно своенравные птички. А если он выйдет из-под контроля, боюсь, многим нашим хитоконевцам не поздоровится. Беарвульф, феникс.
1: Седьмое место.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: этой неделе сработала наша чартовская присказка. Если с одной стороны насыпало голосов, то с другой обязательно их станет меньше. И так работает со многими артистами, у которых больше одного трека в хит-параде. Вот, к примеру, за песню «Давай на самый верх» от Зиверт вы голосовали больше, а про «Газ» от нее же подзабыли. Вот те и падение получается. Бронзовичка прошлого выпуска. Зиверт. «Газ».
1: Шестое место.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Заедем ненадолго на пит-стоп и послушаем еще раз всех участников нашей хитовой гонки. Открывала чарт Мия Бойко и ее «Экспонат». 20 место.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
0: Бибер Экс и Фейтлес сегодня 19-е. New Religion. Ева Власова и Ева Польна появились в хите «Конем» на 18-й строчке. Ева, Ева.
2: Ева, Ева, Ева, Ева, зачем же так точно?
0: Ретро-вейв от Анны Немченко врывается в хит-парад на 17-ю позицию.
3: Солидный как Герман Греф, а-ля из-под крана нефть. Хочу с ним в глянцевом танце влюбляться под ретро-вейв.
0: Лирик, 16-й, Oh My Love. Не забываем про 12 сентября и Art Square. Место под номером 15 забирают Полина Гагарина и Сергей Лазарев. Happy End. Мот оказался на 14-й ступени. Намек на нас. Ваня Дмитриенко скатывается на 13-ю строчку. Ртуть.
4: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
0: 12-я позиция за проектом Дати. Take me there. Зиверт, Эвер и Директориус 11-е. Давай.

0: Девятку вновь забирает Бай Индия, Хчо и Мот, Шаде. Tempest City забрались на восьмое место. Self-Aware. Беарвульф седьмая. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь феникса.
0: Никто не ждал, а она упала на шестую позицию. Зиверт, Газ.

Я спешу вас поздравить, наши музыкальные ювелиры. Бриллиант стал еще на один пункт выше в цене и уже занимает 5-ю строчку. Севилья, я уверен, также рада этому результату. Продолжаем вкладываться в драгоценности на сайте radiokon.ru. Севиль, Артик и Асти. Бриллиант.

0: Только-только Дима Билан и Анна Асти почувствовали запах золотишка на прошлой неделе, как их тут же вернуло с небес на землю. А в нашем случае со второго на четвертое место. Будем надеяться, это падение как-то приведет звезд в чувство. Хотя чувств в треке у них вроде хватает. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
1: Четвертое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
1: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.

0: Регинус. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинус на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. Ссылка указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Русская классика всегда была не только о

0: литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Татарские пацаны из Гаязов с Бразерс понемногу, помаленьку идут к своей цели. По одному шажочку в неделю, и вот у группы уже третья призерская строчка. Вот бы трек дожил до Нового года, чтобы Санта-Лючию объявлял Санта-Клаус. А я пока за 4 месяца поупражняюсь в пародиях. А вы голосуйте. Гаязов с Бразерс, Санта-Лючия. Третья.

0: Катя Айова в своем прайме. Певица попала и в чарты, и в реки, и в наши сердечки. Все потому, что выпустила, пожалуй, один из лучших треков в своей карьере. Песня «Мы» за считанные недели добралась до второй позиции, что уж там греха таить, была буквально в пару голосах от чемпионства. Кате удачи, а вам не сбавлять обороты. Айова, «Мы».
1: Второе место.

0: приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак-Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Победителями этой недели вновь становятся Tame Impala и Jenny. Мы, конечно, их поздравляем, но когда тебе в спину дышат братья Гаязова и праймовая Айова, расслабляться точно не стоит. Сразу три трека претендуют на золото, а значит, на следующей неделе нас ждет мощная заруба. Но сегодня они на коне. Они We Are The Champions, они крутыши. Tame Impala и Jenny. Dracula.

На этом, пожалуй, закончим. Отправляемся в выходные. По полной программе насладитесь бабьим летом, ведь дальше холода, ветра и какао. Цените моменты и продолжайте голосовать за своих любимчиков на сайте radiokon.ru. На следующей неделе я продолжу расставлять хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Есть кто дома?
1: О, Ладникс уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь, не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Пропустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
9: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
10: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
11: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.

0: Плюс. Новые кроссоверы Tenet от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Cherry Tenet Reginos на Свердловском тракте 5М и выберите свой Tenet. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

0: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
1: Возьми телефон, детка.
0: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
1: Возьми телефон, детка.
2: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асией Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
6: 12+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вспомните человека, что верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии. Тельцы. Отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Например, приготовить любимое блюдо. Это наполнит день радостью. Близнецы. Вспоминайте о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем скрыта необходимая вам сейчас возможность. Раки. Поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет печаль. Львы. Незнакомец на улице может сказать вам нечто удивительно точное. Отнеситесь к этому как к шепоту судьбы. Девы. Найдите маленькую вещь, которая вам дорога, и всегда носите с собой. Такой талисман принесет удачу. Весы. Особое внимание уделите звукам, которые будут вас окружать. Замечайте знаки Вселенной. Скорпионы. Отбросьте любые обиды. Сегодня отличный день, чтобы подарить другим прощение и сбросить с себя тяжелый груз. Стрельцы. Забудьте о рамках, в которые вас вгоняет общество. Позвольте себе ребячество и хотя бы на время вернитесь в детство. Козероги. Вспомните об уроках и советах, которые вам давали в прошлом. Возможно, сегодня вы найдете в них новый смысл. Водолеи. Вас может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так звезды показывают вам, что вы на верном пути. Рыбы. Объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-за ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
1: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
0: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать.
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
7: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром

0: и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники NeoVix. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника NeoVix, Академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
1: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сбитые новости.
3: Новости на битах тут не льют водицу. На арене трактор будут бить лица. День города вместе с континенталем. Это Тимон, я готов, погнали.
0: Сбитые новости.
3: Ребята помахаться решили внезапно. В сентябре на ледовой арене трактор. Можно лицо начистить даже друзьям на турнире.

В топе имя Михаил. Сирень зацвела уже второй раз. В Магнитогорске первый прокурорский класс. Забирать детей с уроков можно онлайн. Новости на битах почаще включай.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5000 до 950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: Ты живешь в пути.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная. Облачность преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла, в Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

0: приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
2: 5800.
3: 5600.
2: 5500.
1: 5500. Раз, два, продано.
4: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
5: Академ «Риверсайд». Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ «Риверсайд». Новая высота большого города. Застройщик ООО «СС-349». Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Футбольный сезон 26-27 в самом разгаре. 5 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Спартак» из Костромы. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Спартак Кострома» в субботу, 5 сентября в 17:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: У Регинос новые кроссоверы Теннет от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинос на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
7: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Жили-были» в «Планете Авто» по выгодной цене.
3: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
2: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пустите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8-800-707-98-48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 22, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 27 тепла. В Озерске, Снежинске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

0: Лавриа.
1: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
3: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
6: 12+.
8: Возьми телефон, дед.
1: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Возьми телефон, детка.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
0: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вспомните человека, что верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии. Тельцы. Отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Например, приготовить любимое блюдо. Это наполнит день радостью. Близнецы. Вспоминайте о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем скрыта необходимая вам сейчас возможность. Раки. Поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет печаль.

0: может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так звезды показывают вам, что вы на верном пути. Рыбы. Объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
5: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16.
6: ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
9: В ЖК «Шишкин» легко начать.
10: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
9: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
11: Застройщик ООО «СЗ А-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
12: Ваш заказ доставлен.
13: Я ничего не заказывал.
12: Личный парк.
13: Личный парк?
12: Он входит в комплектацию.
13: А он большой?
12: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
14: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Проспал выезд на природу? Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
2: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Я спустя

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Регинус. Новые кроссоверы Теннет от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинус на Свердловском тракте 5М и выберите свой Теннет.
1: Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Не оферта.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лот, квартира, 36 квадратных метров с отделкой и мебелью.
3: 5800.
4: 5600.
3: 5500.
2: 5500. Раз, два, продано.
5: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
9: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
10: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
11: 12+.
12: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
13: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
8: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники Neovics. Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника Neovics, академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
2: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор. Имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
6: Возьми телефон.
5: 11 сентября. D-Club. За пультом Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: Возьми телефон, детка.
7: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
7: На красивом, элегантном,
8: проходимом и компактном.
9: Самый лучший в жизни тур. На кроссовере «Джетур».
8: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
10: Ваш заказ доставлен.
11: Я ничего не заказывал.
10: Личный парк.
11: Личный парк?
10: Он входит в комплектацию.
11: А он большой?
10: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
12: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
14: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
15: 5800.
14: 5600.
15: 5500.
14: 5500. Раз, два, продано.
12: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
16: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.
7: Думал, все по нам.

0: Кижлток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
1: 5800.
2: 5600.
1: 5500.
0: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru. Тянем?
4: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье плюс 25-30.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вспомните человека, что верил в вас в самом начале пути. Отблагодарите его и получите еще больше энергии. Тельцы. Отличный день, чтобы вспомнить что-то из детства. Например, приготовить любимое блюдо. Это наполнит день радостью. Близнецы. Вспоминайте о деле, которое вы бросили на половине пути. В нем скрыта необходимая вам сейчас возможность. Раки. Поделитесь с близким человеком тем, что тревожило сердце. Слеза, упавшая в этот разговор, смоет печаль. Львы. Незнакомец на улице может сказать вам нечто удивительно точное. Отнеситесь к этому как к шепоту судьбы. Девы. Найдите маленькую вещь, которая вам дорога, и всегда носите с собой. Такой талисман принесет удачу. Весы. Особое внимание уделите звукам, которые будут вас окружать. Замечайте знаки Вселенной. Скорпионы. Отбросьте любые обиды. Сегодня отличный день, чтобы подарить другим прощение и сбросить с себя тяжелый груз. Стрельцы. Забудьте о рамках, в которые вас вгоняет общество. Позвольте себе ребячество и хотя бы на время вернитесь в детство. Козероги. Вспомните об уроках и советах, которые вам давали в прошлом. Возможно, сегодня вы найдете в них новый смысл. Водолеи. Вас может преследовать чувство дежавю. Не пугайтесь, так звезды показывают вам, что вы на верном пути. Рыбы. Объятия без слов скажут больше любых признаний. Подарите их тому, кто нуждается в вашем тепле.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, небольшой южный ветер. Ночью 10-15 выше 0, днем воскресенье +25,

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

будет пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.